или нет? Постой, постой, шуй, спи. Не правда ли эта весть затейлива? Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили?

Кракия. И душит что-то, и голова кружится, глаза в дьявола глядные. Он там, что это? Там в углу колышется расход, ближится, дрожит и стонет. Чур-чур! Не я, не я твой лиходей. Чур-чур, дитя, не я. Народ.

0: едет повойник.
1: Открыта настежь дверь. Разбой!
0: Помилуй, Господи!
1: Злодей! Ах, дурно! Маменька, скорей воды!
0: Параша!
1: Где вода?
0: Куда укрыться мне? Старуха скоро придет с изгнанием!

0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седем. Раз, два, три.
1: Что тое?
0: Тое нам сердце ме бие так. Вите слечно, цо се таих о них числе.
1: То не пи.
0: То же глазце вди три бит мусеи. Ви, он, а ten другий.